0: listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: Семейная жизнь.
2: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр, и я Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Мы продолжаем тему вопросов подросткового периода. Оставайтесь с нами. С проблемой подросткового периода рано или поздно сталкиваются все родители, даже те, которые поначалу думали, если мы в доподростковом возрасте все сделаем правильно, все пройдет более-менее спокойно.
3: Да, я должен сказать, что мы бы так же думали. Мы бы продолжали так думать, если бы не учили шестиклассников в воскресной школе. Мы начали это преподавание, когда нашей дочери было 11-12 лет. То есть она была шестиклассницей. За годы преподавания, а их было где-то 11, у нас занималось более 500 ребят. Мы стали профессорами в подготовке ребенка к подростковому возрасту. Я не шучу. Практически каждое воскресенье мы с женой выходили из класса со словами: «Нет, ты только подумай, чему они нас сегодня научили?»
2: Уча детей в воскресной школе, на протяжении многих лет у тебя была возможность увидеть, как разные дети проходят через процесс формирования своих убеждений, а также как эти убеждения проходили проверку. Ты даже приглашал в класс тех, кто уже давно закончил, да?
3: Да, это было интересно. Мы приглашали ребят, которые учились уже в старших классах или даже на первых курсах университета. И одна из причин, почему я это делал, я всегда хотел, чтобы и мои дети поучаствовали в этом. Они этого не знали, но я всегда пытался внедрить эти принципы дома, приглашая их на такие встречи.
2: Дать им возможность пережить это еще раз.
3: Совершенно верно. Дать им возможность еще раз это услышать. Но не от папы, читающего им лекции один на один.
2: Ясно.
3: Это было прекрасное время. Я могу сказать, что эти ребята могут четко сказать, во что они верят. И этим самым

0: могут помочь шестиклассникам установить свои стандарты, что у взрослых никогда бы не получилось. Эти встречи всегда были важным событием года, когда эти ребята приходили и рассказывали о том, что они узнали, какими были их стандарты. Они всегда были запоминающимися. Например, мы пригласили одну девушку, которая рассказала о доверии и о том, как ей необходимо было заслужить доверие своих родителей, прежде чем они позволили ей встречаться с молодым человеком. Эти свидетельства заставляли наших подростков поднимать свои стандарты. Они также сильно поддержали меня самого, и я увидел, что молодые люди могут твердо стоять за Иисуса Христа. У нас сохранилось свидетельство той девушки о доверии. Вот, зачитай его нашим слушателям.
1: Хорошо. Когда я начала встречаться с молодым человеком, я была в 9 классе, и главным вопросом в отношении с родителями было доверие. Им пришлось доверять мне, доверять, что я буду придерживаться своих нравственных стандартов, несмотря ни на что. Они разрешили мне начать встречаться с молодым человеком в начале 9 класса. Нам пришлось установить комендантский час для меня, потому что я начала много времени проводить с друзьями. И когда я приходила домой вовремя, они видели, что могут доверять мне. Необходимо доверить родителям что-то, чтобы они доверяли тебе. Например, когда у вас есть лучший друг, вы доверяете ему свои секреты, веря, что он их никому не расскажет. Но вы должны хорошо узнать этого человека, прежде чем вы ему доверите свой секрет. То же самое с родителями. Они должны узнать вас прежде, чем они начнут доверять и вашему поведению в компании. Кто-то может принести в школу порнографический журнал и показать вам. Кто-то из ваших друзей может начать пить или курить. И если вы не будете говорить об этом своим родителям, то когда вас пригласят на вечеринку, где все это вполне может быть, или кто-то пригласит вас на свидание, а ваши родители не будут знать, что вы уже много раз говорили «нет», всем этим вещам, они не будут вам доверять и не пустят вас. Поэтому не бойтесь говорить родителям о своих чувствах, своих страхах. Если в школе вам кто-то покажет что-то, что вам незнакомо, не бойтесь сказать родителям. Мне сегодня в школе сказали «вот это». Это правда? Расскажите им об этом, они не будут злиться на вас. Большинство родителей оценят и обрадуются тому, что вы честны с ними и рассказываете им об этом. Когда мы слышим, как девушка говорит обо всем этом шестиклассникам, это ободряет. Она впитала в себя услышанные принципы и стандарты.
0: Совершенно верно. И когда слышишь это от молодой девушки, это еще и обнадеживает. Подросткам необходимо слышать это от старших ребят, которые придерживаются этих стандартов и убеждений. Я никогда не забуду одного молодого человека, который принял для себя твердые стандарты относительно общения с противоположным полом. И когда он говорил о них шестиклассникам, он приковал к себе все их внимание. Вот, можешь зачитать и этот текст.
1: Хорошо, и этот зачитаю. С физической стороны, если мы говорим о стандартах, вам лучше установить для себя стандарты до того, как вы пойдете на первое свидание. Мы можем сколько угодно сидеть и говорить об этом, но у каждого есть сексуальное влечение. Если вы не установите для себя стандарты, то вы легко можете сделать то, что никогда не собирались делать и о чем даже не думали. Если вы не установите для себя стандарты, то у вас много шансов упасть.
0: Конечно, мы должны сказать, что не все, кто приходил на эти встречи, был настолько же красноречив или имел такой же уровень убеждений, как у этих двух молодых людей. Бывали и ребята, от которых возникали мысли, что у них будут небольшие проблемы. Я спрашивал себя, а не повторяют ли они то, что слышали от своих родителей или от меня несколько лет назад? Но в любом случае, мы должны помогать подросткам развивать свои личные убеждения и определять свое мнение. Я считаю, что молодые люди сегодня должны решить, на чем они стоят. Потому что если они не знают этого, этот мир собьет их с ног, и они выйдут из строя. В этом нет ни капли сомнения.
1: И мы не можем полагаться на других, чтобы они это сделали за нас, даже если наши дети ходят в прекрасную воскресную школу. Вся ответственность за развитие детей лежит на их родителях, потому что мы с ними с утра до вечера, мы те, кто встречает их, когда они возвращаются домой после свидания. Если мы выстроили с ними доверительные взаимоотношения, они спокойно нам расскажут, где они были, Поэтому мы должны взять на себя ответственность учить своих детей и быть рядом с ними на протяжении всего подросткового периода.
0: И я скажу вам, что если мы не возьмем на себя ответственность, наши дети будут застигнуты врасплох в переходный возраст. Этот мир враждебен по отношению к подросткам. Им нужны родители, которые знают, какие бывают ловушки, которые могут помочь определить их расположение. Родители, которые могут помочь своим детям формировать свои убеждения, чтобы держаться подальше от этих ловушек. Было здорово вспомнить те уроки, которым научили нас тогда шестиклассники. Мы говорили с ними о том, что родители обязательно должны участвовать в их жизни, что родители обязательно должны разговаривать с юношами перед тем, как отпускать с ними на свидание свою дочь.
1: Я знаю, что ты разговаривал со всеми юношами, которые хотели встречаться с твоей дочерью, да?
0: Точно. И когда они в шестом классе, им кажется, что это весело, если папа их девушке будет с ними разговаривать. Но когда они становятся подростками...
1: Они уже не так рады этому.
0: Это становится для них скорее вызовом. И один из юношей, который пришел на нашу ежегодную встречу в воскресной школе, выразил очень глубокие мысли о своем взгляде на это. Давай прочтем и его слова.
1: Читаю. «Когда я хотел пригласить девушку на свидание, больше всего меня пугала мысль о разговоре с ее отцом. Поэтому мы просто встречались как друзья. И я не думал, что должен разговаривать с ее папой, потому что она просто была моим другом. Ее отец пришел в школу, осмотрел меня с ног до головы, и мы пошли вместе пообедать. Мы поговорили, он спросил меня о моих стандартах и сказал, как сильно он уважает свою дочь. Это было здорово. Он хотел, чтобы я также уважал ее, и я думаю, что это круто, если отцу не безразлично, как проводит время его дочь. Ведь именно таким должен быть муж Божий. А также это помогает дочери сформировать правильные стандарты и понимать, что она ожидает от молодого человека. Но сначала я этого боялся. Я очень много молился об этом до того, как мы поговорили. Ребята, если вы хотите встречаться с девушкой, а ее отец не пытается с вами встретиться, я знаю, это трудно, но попросите сами встретиться с ним. Это покажет ему, что вы уважаете его дочь».
0: Я помню, как он говорил это, и я тогда подумал, что наши дети могут больше, чем мы думаем. Наша задача, как родителей, призывать их к самым высоким стандартам и участвовать в их жизни.
1: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовал Александр, и я Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Транснаровым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!